и утро кишу доноси. И тебе ми относи. Все, что ми е остало, у сузу се.